0: Friday night, 7 till 10, it's George Sumner on Radio Royal.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».